И благодаря Любушке и супруг мой, воин Александр, поступил в духовное епархиальное училище. И его встреча с ней также состоялась. Он взял у нее благословение. Я ощутил ту благодать и силу, которая исходила от нее, потому что он потом сказал: такой радости я нигде не ощущал, как около этой старицы, маленькой, сорбенной, но у которой была великая сила духовная. Мы заметили, что Любушка уже была немощна. С каждым годом здоровье матушки ухудшалось и ухудшалось, сказывались годы. Но даже тяжело больная, она приходила в храм помолиться. Она умерла 11 сентября 1997 года, в день усекновения главы пророка Крестителя Господня Иоанна Предтечи. Перед смертью ее отвезли в Казанский монастырь, где, причастившись, она скончалась и была похоронена в местной часовне. Но в храме Казанской Божьей Матери, что в Вырице, Любушку помнят, чтут, ибо каждая икона намоленная. Мы знаем, что Любушка перед службой и, войдя в храм, прикладывалась к каждой иконе, молилась. В день ее смерти, когда я узнала, я как будто бы осиротела. Было такое ощущение, что очень большая часть жизни куда-то ушла вместе с Любушкой. Но я знаю, что, как и Андрей, и Ирина, присутствующие здесь, мы рядом с Любушкой, мы обрели молитвенницу на небе, верим в это. И в книге «Вера и душа жива» помещено стихотворение, которое было написано мной в день ее блаженной кончины. Сейчас вы его, братья и сестры, услышите. Светлой памяти блаженной старицы Любушки. Нет мира, старица дивная, неземная улыбка тихая, синий взор очей просветленных, к ней спешит народ утомленный. Нет мира, дивная старица, а помолится, все уладится. Просто ласково Любушка звали и несли к ней свои печали. Не от мира, а мир за матушкой. Так спокойно, тепло с ней рядышком. Сердце радостной птицей забьется, это Любушка улыбнется. А в Сусанино этой осенью небо ниже, с тревоженной проседью, храм Казанский как будто ждет, может, старица все же

А я напомню, братья и сестры, своими воспоминаниями о блаженной Сусанинской Любушке поделились с вами раб Божий Андрей, преподаватель Санкт-Петербургского университета, и раба Божия Ирина, иконописец. Благодарим вас.

0: Как молилась блаженная! Луки Ивановна Миронова, или просто Люся, как ее называли все посещавшие Любушку, и дочь Галина, рассказывают так.
1: Как вот, молилась?
2: Как молилась, да.
1: По-ручке. По-своему. А я думаю, что смотрю, выйдет из-за стола, молится, тю-тю-тю-тю-тю, и говорит не по-своему, не по-русски. Я думаю, какая же она нация? А я по-первых встречу, не очень-то так. Я думаю, какая же она нация? Спрашиваю, Люба, а какой же ты нации? Как у нас русской? Так смеется серьезно. Как у нас русской? А почему же она не по-русски? А потом я какую-то книгу читала, там в книге сказано. Вот тогда я ее знала.
3: То, таким свой язык
1: дан. Свой язык дан, так говорят, непонятным языком, а это ему как Бога язык дан.
0: У блаженных есть свой язык, данный от Бога. Молиться ей никто не мешал. Даже множество людей в доме. Ответив на их вопросы, Любушка тут же начинала водить пальчиком по ладошке и на своем непонятном нам языке обращаться к Богу.
2: А вот иногда она в молитве вот ругала, так вот топала ногой.
1: Ругала.
2: Ты за чего?
1: Отгоняла лукавого.
2: Лукавого отгоняла.
1: Да. Потом рассказывала, что она стоит на дороге, идут стая большой волков посреди дня. Лукавые тоже. Это уже лукавый вел. Прямо вырится, повырится. Идут волки прямо посреди, она тут стоит молится. Она, я знаю, что волки не могут быть посреди дня, и тут и люди же, и как же волк тается идет. Она, я стала креститься, молитву читать, все волки разбежались, все исчезло.

0: Да, я не видела вот так, как бы зрительно, у нее и зрение такое слабое было. А скажет, свет включите, я почитаю. Ну, это так вот. Возьмет молитвенничек, очки оденет на глаза и начинает пальчиком. Будет всегда по обложке, только по обложке.
1: И не открывала.
0: Не открывая
1: молитвенник.
0: Так вот молилась.
1: А мне очень нравится, когда в Пасху. Придем после Пасхи домой.
2: Она поет, Христос воскресе.
1: И тоненько по спинке, что она начнет там копошиться, потом слышит, встанет Любушка.
0: Рано,
1: и запоет.
0: Рано.
1: И запоет. Христос воскресе. Такой голосок приятный.

0: блаженную при жизни помнит образ худенькой старицы с немного наклоненной на бок головой в беленьком платочке и никогда не забудет больших, ясных, голубых глаз, в которых всегда светилась очень юная, очень добрая и заботливая о всяком душа, которую всегда слышала Матерь Божия.
1: Вот она говорит, я стою, она говорит, пришла мне, говорит, Люся, как мне сейчас было? Говорит, Пресвятая Богородица сказала, пришла, судится довольна, такая радостная, что я дома пришла-то. Мне ключ был, она одна, не хочет одна идти, не знает, что такое. Ну и вот, говорит, я стою и думаю, Господи, куда же мне идти? Люси дома нету, когда она придет, поздно придет, не знаю, куда мне идти обночеваться. А потом Пресвятая Богородица говорит, бери сумку, иди к Люсе, она пришла. Она теперь пошла к тебе. Прихожу, и ты пришла. Я так ведь рада, что мы ты пришла. Вот надо же, видишь, Пресвятая Богородица, я даже говорила.
0: Когда мы встречались с Любушкой, то все понимали, что она какая-то особенная. Но если попробовать объяснить, чем же она отличалась от нас, то это довольно трудно. Может быть, тут поможет небольшой эпизод из жизни святого Павла Препростого. Когда Антоний Великий взял его к себе в ученики и стал объяснять, как надо молиться, читая первые слова псалма, «Блажен муж и жена, иди на совет нечестивых», то Павел Препростый остановил его и сказал, «О, достаточно! Я еще не научился выполнять это благословение Божие», и ушел в пустыню, в свою келью, где более 20 лет подвязался, стараясь не принять ни одного греховного помысла. И стяжал великую святость. Так и блаженная Любушка, находясь среди множества приходящих к ней за помощью, все-таки была вне греховного моря страстей человеческих. Никакое зло не омрачало ее ясной святой души. Начнут спрашивать с лукавством, а она как будто не слышит, продолжает себе молиться. Заскорбит тогда человек, что ему не отвечают, и спросит уже по-другому, немного смирившись, а блаженный отвечает с радостью, просто и мудро, и на душе как-то сразу становилось весело и хорошо.

0: вы помните, когда приехала киевская матушка Трегетша, Анна Степановна, и они забыли тропать Серафиму Саровскому. Алюшка тут стоит и подходит, им тон задает.
1: Да-да-да.
0: Тон, как петь.
1: Да-да-да.
0: Регенши тон задала.
1: Было ужасно.
2: А если придут спросить, как дом купить, то тут блаженная Любушка так всех удивит своим ответом. Но пройдет время, и все сбывается.
3: Она мне и говорит, ну деньги-то у тебя есть. Думает, на дом опять собирать. Да нет, не вот было бы, деньги бы дом бы купила уже, не ждала бы такой последней минуты. Нету. А ты выйди на крыльцо, вроде Зинаиде сказала. Не помню, кому.
4: Кричи, вроде знаешь.
3: Кричи, Зинаида, дай мне деньги. Она тебе даст деньги.
4: Правда, знаешь так, как вы, Зинаида, набивать знакомыми. Зинаида, дай мне денег. Кричи, Зинаида, дай мне денег.
3: Ну а дом-то куплю, разве не куплю, наверное. Будешь там жить, будешь.

0: простота, совершенно не в злобе, и какое-то особое, мудрое ведение путей Божьих отличали блаженную Любушку от всех нас, метущихся, страдающих и ищущих. Идет Любушка по дороге, увидела Люсю и просто сказала: «А я к тебе жить пойду», и прожила у нее почти всю жизнь. Вот как сама Люся об этом рассказывает.
1: Я боялась Любушке подходить. Ее не надо спрашивать, кто она уже. Она отличается от нас, от всех, эта Любушка. Я уже боялась подходить, я не подходила. А потом пришла на второй день, были другие. Подходит ко мне моя бывшая соседка, им там квартиру дали в каменном доме. Она говорит: «Люся, приди ко мне, я тебе стол новый дам. Мы, говорит, мебель купили полированную, а у меня стол хороший, новый. Поставишь в сарай, будешь варенье ставить на стол». Ну, хорошо, я и пошла вечером. 8 часов. Прошла туда, не было Любы на дороге, нигде не видела. А то еду на саночках, она не саночки, а колясочку привязала, колясочки, я еду тихонько по шоссе на дороге. Смотрю, в отдаленности там Люба стоит, молится, она недалеко от храма там, стояла, значит, в стороне, молилась, в лесу отвернулась, стоит, молится. Ну ладно, я подхожу, рука она поворачивается, зорко на меня так смотрела, смотрела зорко, прямо сквозь меня провидела, как я. А я тихонечко специально еду. Она говорит: «Остановись». Мне говорит: «Остановись. Ты где живешь?» «Да вот в таком-то там доме». «А я дом этот знаю». Раньше монашка в этом доме жила, как она бывала в нее. Ну и вот, а потом говорит: «А с кем ты живешь?» Я сказала: «Я вообще-то одна живу, а сейчас дочка с ребятом живет. А можешь к тебе поночевать? Я очень рада буду. Я недостойна вашего прихода, но у меня... дети маленькие, может быть, вам не понравится. Ребята спокойные были у нас». Она говорит: «Нет, я детей не боюсь, я люблю детей. Значит, пойду я к тебе ночевать». Я говорю: «Пойдемте». Ну вот пришла, а Галя-то на улице с ней разговаривала, как все, стеночки-то. Она уж ее узнала. Заходит на второй этаж, мы заходит, открыла дверь, заходит первая она. И говорит: «И ты здесь живешь?» Она ребенка кормит, а спать укладывает. «И ты здесь живешь?» Она говорит: «Да, Любушка, я здесь живу. Ну и я теперь здесь буду жить». И не спрашивала ничего, можно ли, нет. Я теперь здесь буду жить. Вот так мы и жили. 22 года с половиной. Нет, 21 год с половиной. 21 год с половиной.
0: Жила Любушка Сусанина с Люсей в небольшом домике, который уже потом стал местом общероссийского паломничества. А сначала рядом и домов-то было мало, а все больше лес. А сейчас Сусанина уже застроилась, но Люся до сих пор вспоминает.
1: И вот, значит, пойду утром рано, все еще спят, а темно, а я уже пойду за грибами, корзину принесу, пойду, там рынок, рядом близко рынок, в рынок прямо в общем сдам эту корзинку, продам. Ну, там дадут сколько там денежек, ну, возьму хлебца, булочки, сметанки или молока. Домой занесу, а сама опять иду в лес. Вторую корзинку я уже себе. Сметанку принесу, у меня уже со сметанкой лежит коровный день. И супу наварю, и нажарю со сметанкой. Так и сыты были. Черничка поспеет, бегу за ягодком, за черничка там рядом уже, около дома тут. Киселя наварю, опять мы сыты. Вот так и питались и жили.
2: А иногда Любушка сама гриб в дом принесет.
1: В нас в огороде там белые грибы росли. Она сидит в огороде, пойдет за бельем посмотреть, там белье постирала, да повесила, пойдет за бельем, смотрит, еще 4 грибка белых. Я супу наварю, навари супу, супу наварила. У нас в огороде белые грибы росли, так у нас лес, там леса раньше все были, а теперь только уже там дом, раньше очень редко были, где как.
3: Там тарапы. Деревянные дома были.
1: Да, так. Сейчас тоже, ну, сейчас много уже, наверное.
0: Общероссийская известность для блаженной стала тяжелым бременем молитвенного труда и особых подвигов ради приходящих и просящих помощи и совета.
2: Матушка, расскажи про Любушку, вот как она отказывала в еде себе, вот молоко не ела сколько лет, потом вот хлеб, потом сладкое, да, она годами не ела.
1: 3 года сладкого не ела, 3 года хлеба не ела.
3: Это она когда еще к вам не приехала?
1: Нет, уже нет, до меня. Она еще молодая тогда была. Да.
2: Молочная потом, от молочного отказалась, да?
1: Да, потом от молочного отказалась. 3 года тоже не ела. Вот так все делала.
4: Одно время позже она вообще не садилась у нас. Даже ела стоя. Помнишь одно время у нас?
1: Одно время, да. Угу. Даже потом ножки стали болеть у нее.
2: В общем-то, она, у нее подвиг столпничества. Она и в храме никогда...
3: Все время стояла.
2: Сколько, да. А потом вот даже в монастыре
4: спала?
2: Была.
4: сидя.
2: Никогда
4: она не ложилась, чтобы так лечь, вытянуться, как мы вот. Она так нет.
1: Она так сядет, так
2: подушку под локоть всегда ставила.
1: Подвижница, конечно, нечего сказать. Вот была подвижница она.
0: Когда слушаешь или читаешь о таких подвижницах, то приходит помыслы удивления. Как же им удалось в наше время не прилепиться к сердцам к греху, к богатству, к славе, к блуду? Как же они нашли путь к мужеству в противостоянии лжи и где взяли силы созидать души верные Богу? Мы имеем возможность включить архивные записи, и вы услышите голос самой блаженной Любушки. Вся ее жизнь – это непрестанный гимн любви и веры к Богу. И поэтому каждая мысль в радости или прошениях о нас сияет надеждой и благодарностью Богу. Когда ее спрашивают: «Любушка, а мы еще долго жить будем?» Она отвечает: «А как Господь даст, жизнь от Бога, мир страшный, но Господь поможет». А люди покаются, спрашивают у Любушки игумени Софии: «Мало каются». В словах блаженной нет горечи, осуждения или обиды, что мало люди каются, поэтому так плохо, а какая-то светлая, добрая забота о всех. Она молится, чтобы люди покаялись, и ждет свершения своей надежды, потому что так хорошо будет каждому, если придет осознание своей греховности и желание вырваться из страданий и бед покаянием. С трепетом мы включаем архивные записи и надеемся, что плохое качество записи не огорчит вас.
5: Любушка, мы еще долго будем жить-то или уж недолго? Как?
1: Ну, Господь, это жизнь от Бога. Жизнь от Бога. Господь, извините. Я спрашиваю, сейчас на Бога спрашиваю, но Господь, извините.
5: Ну, люди-то хоть покаются? Люди покаются?
1: Да, каются.
5: Каются.
1: Надо каяться, не каяться, надо. Надо каяться, но всем каяться. Ну что, Господь, Господь. Может быть, у Бога тысяча, у Бога все, как Господь, тысяча и море больше. Господь.
0: Голос блаженной старицы тихий, а душевная веселость приносит сердце утешение. Так светло и уютно становится жить на земле.
5: Слушка, а ты подольше живи.
1: Ну, я ж много лет стала и не хочу.
5: Ну, старенькая, не очень еще старенькая, не очень.
1: Больше сухого.
6: Она любит, говорит, я раньше была вот такая большая, как ты меня.
5: Ты раньше высокая была?
1: Да, я повыше была, а еще одна тетенька была. Она хорошая, она не сильно медленная, а была большая, полная, а остался полная. Она хорошая, но она хорошая. Она не хочет такой дочь. Бог уж выйдет. Ты же большие, маленькие, уже средненько на сын. А другие у нас постепенно большие, что не маленькие. А маленькие, что
6: маленькие стали.
0: Когда Любушка рассказывала об одной тетеньке, что она была большая, а потом стала маленькая, то невольно хочется сравнить этот эпизод с собой. Мы все думаем, что мы важные, большие, делаем много дел. Отними у нас эти дела, и мы окажемся маленькими и незащищенными. Поэтому спешите сродниться с храмом, с благодатью, которая помогает идти по жизни, как говорится в утренних молитвах, бодренным сердцем и трезвенным умом. И тогда в скорби обретается смысл переживания, а в общей направленности жизни – путь ко Христу.
7: Любонька! Любонька! Вот сейчас все монашества, все монастыри очень переживают. И каждый раз, когда приезжают, у тебя спрашивают, будет ли гонение? 12-го послушайте.
1: Живите, не думайте, признайте Бога и славьте Бога. Не думайте о том, просите Бога милости и живите с Богом.
0: Сейчас особенно навязывается, или лучше сказать, пропагандируется культ силы и культ мести. Око за око, зуб за зуб. Путь, казалось бы, легкой и быстрой победы. Дал сдачи, и ты свободен, победа за тобой. Но так ли это? Путь святых — это путь духовной победы над собой. И только он ведет к свободе и благодати. Ибо где Бог, там свобода. И где Бог, там все доброе и благое для человека. И многие, ощущая этот свет благодати в душе блаженной подвижницы, шли к ней, потому что она жила для Бога и для людей. Мне тоже посчастливилось встретиться с блаженной Любушкой. Я приезжала к ней в Сусанино, в Николо-Шартомский монастырь, но особенно сильное впечатление было от первой встречи. Я вдруг поняла, что таких людей я нигде не видела. То есть поразило ее такое глубинное смирение, которое говорило о всецелой победе добра над злом и Бога в душе человека. И как-то во мне засветилось буквально чувство благодарности, что есть такие люди на земле. И вот эти слова блаженные, которыми мы заканчиваем нашу передачу, да будут нашим радиослушателям в утверждение надежды.
8: Живите, не думайте, признайте Бога и славьте Бога. Не думайте о том, попейте его Бога милостью и живите с Богом.

0: Мы выражаем благодарность за использование материалов статей Анны Ильинской о блаженной Любушке, напечатанных в журналах Санкт-Петербурга «Православный летописец». Благодарим также жительницу Петербурга Клавдию Георгиевну Петруненкову, а также Луке Ивановну Миронову и всех, сказавших доброе слово о блаженной старице Любушке.
1: Братья и сестры, наша передача была посвящена Дню Ангела 30 сентября, подвижнице благочестия 20 века, блаженной старицы, страннице Любушки Сусанинской, Любови Ивановны Лазаревой.

0: Братья и сестры, предлагаем вашему вниманию беседу протоиерея Андрея Ткачева и философа-публициста-политолога Павла Щелина.
1: Еще отметим с вами, помните, мы с вами говорили, что вступать в религиозные диалоги с противниками, там, с саддукеями, с фарисеями, Христос прекратил где-то уже на уровне этого великого, великой среды. То есть он вот эти последние, чей сын Давидов, там не Давидов, он им объясняет, и после этого они уже больше его не спрашивают, он больше не с ними
2: после чего
1: не
2: разговаривает. Он там проповедям читает горе, там одна из самых таких страшных на самом деле мест в Писании, вот эта проповедь с фарисеем, она очень рекомендую перечитать в контексте вот горе. Так он прямо говорит: горе вам, горе, горе. То есть,
1: там
2: вот
1: это... причем это самое, он берет как бы тему из Исаии, потому что там Исаия, как бы для того, он всюду поступает так, чтобы еврей узнал для себя знакомое. Чтобы когда Христос говорит, то еврей слышит нечто, то, что он уже слышал, как бы потому что Христос действует в понятных ему категориях. Но он там добавляет действительно еще там эти все воу-воу, да, эти горе-горе. Значит, и что там, значит, уже по сути он учительские полномочия себя складывает. Как бы до сих пор он был рави, учитель, теперь он переходит уже открыто в это состояние агнца.
2: Царство.
1: Да, царя и ягненка, значит, и он на кресте говорит только 7 слов. То есть вот это тоже подчеркнуто было в средние века, это было как бы драгоценно, как бы замечено, что ли, так, облюбовано, обцеловано, что ли, вот эта вот драгоценность этих вот кратких этих речений, которых всего там 7, там и к отцу, и к разбойнику, и к маме, к Иоанну, и потом это жажду, и совершилось. Вот эти все, вот эта краткость этих вот этих слов, да, то есть уже все, он не говорит много, он говорит какие-то самые такие, самые важные фразы, которые уже вписываются как последние слова, вот этот пазл всемирной истории, да.
2: Какая это... подпись некоторая, какая-то, ну...
1: Как там где-то в одном из образов молитвенных есть такое в апокалипсисе же, там ягненок, там сидящий на престоле, имеет книгу, запечатленную 7 печатями.
2: И никто
1: не может не только читать эту книгу, но даже посмотреть в нее и снять не может печати. И там есть, и Иоанн говорит: я много плакал об этом. Он говорит: не плачь, вот это значит, лев от колена Иудина, он победил и может взять книгу и снять ее печати. И он говорит: я обернулся, видел ягненка. То есть он говорит: вот лев, он говорит, вот агнец стоит, как бы закланный. И он подошел и взял из руки сидящего на престоле эту книгу и открыл ее, и начинал снимать с нее печати. Значит, и вот, как бы, значит, в каком-то образе молитвы, что эти 7 слов Иисуса Христа на кресте, это и есть те 7 печатей,
2: печати.
1: Да, которыми запечатлена книга Откровений. А крест сам, это как бы жертва Нового Завета, и, собственно, есть таинственная книга, на которой можно читать Божий закон. То есть с креста считывается весь Божий закон. То есть, по сути, человек, который совершает в духе поклонение распятому Господу и благодарное поклонение, он, по сути, предстоит перед этой таинственной книгой, которая запечатлена 7 словами умиравшего Господа на ней, и он же эти печати снимает, чтобы открыть человеку и тайну личного страдания, и тайну этого мучительного бытия истины в мире, там, и тайну грядущей славы, и эти два разбойника справа и слева – такие не случайные, такие одинаковые, с такой разной судьбой. Это как бы тоже драма. То есть все эти вопросы мира завершаются вот этой 7 словами, как бы 7 печатей положены и 7 печатей сняты. Это все обыграно в молитвах, вот в разных этих канонах, посвященных страданию Христову. Это такой, в этом смысле богослужебные тексты, они как бы, ну, какая-то манна прям такая вот. Пользуясь случаем, хочется даже как-то что ли призвать или сказать просто людям, что вот имейте в виду, что среди всех источников богословского знания есть одна такая уникальная вещь, как богослужебные тексты.
2: Ну, давайте тогда здесь остановимся, потому что здесь как раз хорошо. Я тут недавно хорошее издание тоже вышло в Сретенском монастыре. Это «Путь к Пасхе. Духовный смысл канонов утреннего Великого Поста» Никодима Святогорца. Там вот просто можно обращать внимание на то, что мы поем на Великой Субботе, всю Страстную. Почему это важно? Потому что вот давайте вот тоже про распятого, вот на этом слове остановлю внимание. Тоже, потому что буквально в этом году часто встречали, обсуждали люди, а, собственно, непонимание у нас какое есть. Смотрите, а кто, собственно, кто распинался, кто страдал, что и, в общем, как это происходило? Потому что старые ереси, которые там осуждены в первом тысячелетии, они вот живут, ну, в массовых представлениях, а будет тут уместно этим нам просто кратко по ним пройтись. То есть первое большое заблуждение, которое люди искренне думают, что вот на кресте отец оставляет сына. Это связано с вот этим или яма самохвани, и вот мы читаем то, что люди, то, что вот отец оставил сына. Но, разумеется, это невозможно, потому что отец, сын и дух единосущные, нераздельные, разделение в Троице никак быть не может. И вот канон Великой Субботы прямо так говорит: «И во гроб зашел еси, и недр Христе отеческих никак уже отлучился еси, сие странное и преславное купно горе тебя спаси, неразлучно с отцом суща, доли же мертво простерто на земли, ужасаются зрящий Серафим». Ну, то есть даже в гробе ади отец с сыном неразлучны, и на кресте, соответственно, отец тоже с сыном никаким образом не разлучается. А что же тогда значит этот вопль? Ну, вот Георгий Богослов говорит, что вот Христос произносит начальный стих 21-го псалма тоже. Вот вы говорите, евреи, ну, понятно, евреи, откуда это берется. «Усвояя себе нашу богооставленность и говоря от нашего лица». То есть в этом области, в этом крике говорит человек, человеческое, человечное, вот это человеческое... как бы Христа, потому что, опять-таки, у Христа сложные ипостаси, у него две полноты, да, соответственно, божественные и человеческие. Вот эта человеческая полнота с креста говорит отцу, что же вот как бы от лица всего человечества. То есть... вот мы были оставлены. То есть короткий ответ: не Христос на кресте был отцом оставлен, мы были оставлены до креста. Вот что.
1: То есть практически, если говорить о нашей жизни, то в моменты тяжести, одиночества, чувства полной бесполезности, беспомощности человеку именно этот крик Иисуса Христа и нужен как искупительное лекарство. То есть все твои боли уже были выкричены, как бы произнесены, они уже исторглись из сердца невинного Иисуса. То есть твоя боль прокричена тоже. То есть твою боль тоже прокричали. То есть вот это, собственно, это лекарство всякому скорбящему человеку.
2: Да, но Христос от отца не отделился. Важно. То есть, потому что иначе, ну, в общем, были ереси в первом тысячелетии, которые вот прямо такое было. Вторая версия — это то, что называется теопасхизм, которая говорит, что распято было божество. Это вот если следующее тоже заблуждение, но опять канон Великой Субботы прямо говорит: человеку убийственно, но не Богу убийственно было прегрешение Адамово, аще бо и пострада твоя плоть и перстное существо, но божество беспрестанно прибыть. То есть вот короткий ответ, что божество не могло быть распято. То есть не божество распялось. Это вот то, что церковь очень четко понимает. Опять почему? Потому что что такое смерть? Тут связано с православным пониманием смерти, что смерть — это разлучение души и тела. Божество же бессмертно и бесстрастно по естеству. Во Христе разлучились его человеческая душа и человеческое тело. Вот, и поэтому мы говорим «испустил дух». Да? То есть вот эта фраза в Евангелии «испущение духа». Да? То есть это вот «биен был еси, но не разделился еси слове, еже причастися сие плоти, аще бо и разорися твой храм во время страсти, но и так и един без остав божества и плоти твоей». То есть это вот опять чудо Христово, соборное свидетельство, которое нам очень важно. И вот интересно, что вот был, вот у нас есть три святое: святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилованный. И вот была попытка, ну не то, что попытка, в одной из церковных периодов хотели добавить святый Божий, святый бессмертный, распнися заны. И церковь сказала, что нет, потому что три святое обращено ко всей Троице. Да, а прибавление распнися забы означало бы, что распялось само божество триединое. А это вот у Иоанна Дамаскина, он точно это, ну, разбирает, кому интересно. То есть очень тоже важно понимать. То есть если по-простому, вот как можно, то есть, вот поправьте, если я неправильно понимаю, но вот как можно сказать, то есть страдала та природа Христа, которая могла страдать. Вот если вот совсем вот так вот упрощать, вот если...
1: Да. Ну, то, что и воспринято, да, то, что требует исцеления.
2: Да, то, что требует исцеления.
1: То, что воспринято, то, что требует исцеления. Потому что все это начинается с Бога воплощения. То есть воплощение – это начало пути исцеления. Да. Воспринят человек с душой и телом, и он страдает как виновный. И претерпевает эту агонизирует безгрешный, исцеляя всю природу Адама. Да? То есть страдает человеческое, конечно, страдает. И мы всегда говорим на каждой литургии, что в гробе плотски, а в аде с душой яко Бог, а в раю с разбойником, а на престоле был Иси Христе да. с Отцем и Духом, вся исполняя неописанные. То есть он действительно зрится в гробе яко мертв, а душею яко Бог в аду, сокрушая ад, вынимая Адама с Евой, и на престоле с Отцем и Духом все исполняет неописанное. Да, это тайна видения Христа, она открыта церкви, церковь этим живет. Действительно, вот этот канон Великой Пятницы, канон, значит, Великой Субботы.
2: Великой Субботы, да.
1: Да, он повторяется. Да, это такой чистый источник богословия. В особенности, действительно, когда... Там есть такое «Не рыдай меня, мать», да, когда говорит «Восстан», когда этот шепот такой, и говорит «Восстану бы и прославлюся, и вознесу со славой непрестанно яко Бог веруем и величающих». Это действительно, это великая тайноводственная, так сказать, сторона жизни, где церковь, как бы, что ли, на ухо так как-то осторожно шепчет великие вещи внимательному уху, и человек получает рафинированное духовное образование, находясь в храме на богослужении.
2: Да, и в этом плане есть вот это внимательное прочтение, ну, даже не прочтение, в общем, внимание к этим канонам, я к чему, я просто поражен сам был, насколько гораздо лучшая прививка против вот разных повседневных наших современных эзотерических ересей, чем прочитанные огромное количество литературы или прочего вот материала. Это поразительно. То есть ум заводит, то есть ум начинает думать, так, ну вот если сказал, оставил меня, значит, отец оставил сына. Это я, это очень, причем люди глубоко, ну, православные, то есть глубоко там ходят, ну, то есть практикующие, но вот было ощущение, что вот в этот-то момент, вот в эту там секунду происходит вот этот разрыв, и Христос как бы принимает полноту человеческое, божественное отдаляет. Ну, наш ум вот легко в такие вот эти дебри пойдет, а вот каноны литургические, они вот как раз от всего этого дают абсолютную прививку. То есть это очень важно. То есть это вот...
1: у Сергия Нилуса, нет, не у Нилуса, у кого-то, значит, у Фуделя, значит, есть да, такое, что когда ты стоишь на Великую Пятницу в храме, он говорит, вот эти тропари, когда читаются, говорит, о, жизнь, как умираешь, вот, или как там мертв во гробе положился Иси Христе, вот, и так далее. Вот эти все тропари на погребение Господа, говорит, это и есть лекарство души, это есть лучшая прививка от всякого заблуждения, это есть чистое богословие. Ну и где-то у Розанова, говорит, Розанов описывает одну из своих пасхальных служб, ему было уже за 60, и он говорит, как жалко, говорит, в юности я этого не знал, взрослым тоже это прошло мимо меня. И вот сколько я, говорит, нормально отстоял Великих Пятниц и Великих Суббот, говорит, 7 или 8 или 9, за всю жизнь. Говорит, мне уже умирать скоро, а я всего-то лишь разумно, сознательно участвую, может быть, в 6-й или 7-й Пасхе за всю свою жизнь. Что малым я был, ничего не понимал, юношей был вольнодумцем, взрослым мне было не до этого. И вот только сейчас я стою и впитываю в себя эти песнопения, этот смысловые эти все вещи. И как же жалко, что я уже старик, а я это все как бы прошло мимо меня. А это и есть лекарство. Это лекарство и для ума, и для души, и для всего человека на самом деле. Весь человек вовлекается.
2: Мы можем только призвать, то есть вот как это, не повторять моих, ну, не знаю, ваших, наверное, нет, моих ошибок не повторять. Я очень хорошо понимаю слова Розанова. Ну, как тут как это, лучше один раз, чем никогда. Да? Тут как бы, слава Богу, никогда не поздно. Да, то есть это
1: да,
2: очень
1: это,
2: важно.
1: Безусловно, да, конечно. Там, я помню, Мария Египетская, она причащается первый раз в начале ухода в пустыню и потом последний раз уже перед уходом из этого мира. И этих двух причастий, как бы, значит, ей хватает для того, чтобы войти в равноангельное состояние, то есть и не потерять свою связь, это тяжело приобретенную связь с Богом, то есть два раза она причащается. Вот, и это, а мы как бы призываем людей к ежевоскресному участию в Евхаристии и прочее. То есть как бы ясно, что одного раза тоже хватит. На самом деле, да. один раз это тоже хорошо. В принципе, это как бы эта дубляжность или эта возможность повторений, она дает лишь возможность более глубокого проникновения в то, что всем дано. Потому что мы всегда возвращаемся к тому, что уже сделано. То есть мы, по сути, мы пытаемся все глубже и глубже пережить то, что сделал. То, что он, вот это слово «совершилось».
2: Там, оно совершилось, мы меняемся. То есть тут важно не то, что совершилось, меняется, мы меняемся. Да.
1: Совершенное вошло в полноту. Теперь нужно в эту полноту совершенного войти тебе. И для этого нужно это повторить.
2: И вот тут как раз проблема. Короткий просто на полях. Третья тоже популярная ошибка. Ну, не то, что менее популярная ошибка, но очень много разных ересей, особенно в, прости господи, эзотерических кругах. Это та старая ересь докетизма, которая говорит о мнимом страдании. Докетизма — слово «казаться». То есть идея того, что плоть Христа — его страдание, призрак, видимость. А вот на самом деле там... То есть вот... В общем, это был такой хитрый обман. То есть оно что-то пострадало, но, разумеется, это было не настоящее. Потому что как Бог настоящий? Ну, в общем, как божество, вот это все может страдать. То есть тоже такая ошибка, но здесь церковь предельно опять, ну, об этом она говорит постоянно, что пострадало твои плоти, перстное существо, все, то есть вот это то, что страдание реальное, оно опять-таки во всех канонах, во всех святителях, во всех святых отцах прослеживается. И в итоге вот эта формула пасхальная, она вот именно пасхального канона: «Ужасаются ангельские зрящего, сидящего в недрах отчей, как его гроб полагается, яко мертв бессмертный». И вот эта фраза, она против всех трех вот этих ересей, она очень как бы является идеальной прививкой, потому что «сидящий в недрах отчей, яко мертв бессмертный». Нет ни оставленности отца, сын в недрах отчих, ни страдающего божества, он бессмертный, ни мнимой смерти, он истинно в гробе. И это приводит в ужас серафимов. И это вот просто вот... было проговорить, простите, может быть, слишком занудно, но это надо, потому что это...
1: Кстати говоря, вот исламское вот это, значит, богословие, или как там это, оно же тоже говорит в докетическом, по-моему, они как бы...
2: Да, оно, конечно, говорит в этом, да. Это невозможно понять, если мы не принимаем вот эту истину про... символ, ну, про сложную ипостаси, два естества боговоплощения. То есть это же Христос — предмет всех пререканий. Мы с вами много раз говорили, почему, что религии не об одном и том же. И можно сколько угодно рассуждать о морально-нравственных нормах и казаться, что все будет хорошо, и мы совсем согласимся, а на Христе сломаются. То он не по-настоящему умер, то там Бог от него отдалится, то вообще Бог умер, то вообще никто не воплощался, то есть то это был пророк. На Христе все сломается. То есть это вот тот самый предмет пререканий и воплощений. И Христос именно воплощение Христа. То есть с абстрактным еще как-то вам люди могут... Мы можем классные силлогизмы выстроить. На воплощении все сломается. И на распятии оно все сломается.
1: «Всякий дух, не исповедующий Христа во плоти пришедшего, несть от Бога», да. Вот это вот, Христос во плоти пришедший, вот это воплощение Божьего Сына, Христос, это именно это краеугольный камень, проверяет дух.
2: На распятии оно все сломается.
1: «Всякий дух, не исповедующий Христа во плоти пришедшего, несть от Бога», да. Вот это вот, Христос во плоти пришедший, вот это воплощение Божьего Сына, Христос, это именно это краеугольный камень, проверяет духов. То есть, в принципе, как бы мы испытываем духов, там Павел пишет, что...